Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

почвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: психомании, токами между мной. Это сладкая боль и вино не вино. Уходящими вдаль фонарями, мечтами из нашего сна. Ничего не надо менять, прошу. В полумраке извилистых рук время несет меня вспять на миг. И только тогда я пойму, лифт. Мне нужно что-то сказать, но я просто стою и молчу.
1: Свет новой любви.
0: Настанет день, когда ты найдешь этот новый миг внутри себя.
1: Свет новой любви.
0: Настанет день, когда ты найдешь этот новый миг внутри себя. Закрывать глаза и лететь, этого времени нет. Все, что я дам для тебя, храни. В полном вагоне метро мой поцелуй на север Москвы и на берег реки Невы. Бежать от этого бред, просто молчи. Это

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Сотни тысяч похожих судеб, одинаковых диалогов.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске половина нижегородцев не сможет сегодня заправиться. Сколько стоит застраховать дом от БПЛА? Также выпуски о гриппе, ОРВИ и выборах. На нижегородских заправках усилят контроль за соблюдением правил «чет-нечет». Об этом предупредили в региональном Минэнерго. Решение принято в связи с тем, что все чаще фиксируется несоблюдение этого правила. При этом ведомстве обнадежили, что применение QR-кодов для покупки топлива пока не планируется. Тем временем Росстат отметил снижение средней цены на бензин на 0,2%. Страховка жилья от атак беспилотников может обойтись нижегородцам в сумму от 12 до почти 50 тысяч рублей. Это выяснило агентство News&N. Стоимость зависит от страховой суммы, характеристик недвижимости и условий конкретной компании. Подобную защиту сегодня предлагают несколько крупных страховщиков. При этом отмечается, что стоимость полиса может отличаться в разы в разных компаниях. Рост заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. Связано это с тем, что дети вернутся в организованные коллективы, а взрослые из отпусков. Об этом в Телеграм предупредил главарь стационар пресс Алексей Никонов. Доминировать в новом сезоне будут свиной и агрессивный гонконгский грипп. Никонов посоветовал пополнить аптечку и следить за анонсами вакцинации. В Нижегородской области зарегистрировано 40 кандидатов для участия в выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам и партийным спискам. Об этом напомнили нижегородские СМИ. Всего в Госдуму предстоит избрать 225 депутатов по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. При этом в округах по области представлены не все возможные партии. И рождаемость в Нижегородской области снова выше среднероссийской. По итогам июля показатель рождаемости в регионе достиг 1,358, тогда как по стране он снизился и теперь ниже нашего сразу на 14. Напомню, нижегородцы за рождение каждого ребенка получают до 1 000 000 рублей, а также электронный сертификат на 20 тысяч на детские товары.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в эту предпоследнюю неделю лета пойдет на поправку. Нейросеть Яндекса рассчитывает на температуры на уровне 20-23 положительных градусов в разгар дня. Дожди при этом останутся, однако солнце тоже будет пробиваться.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о внедрении автоматизированной упрощенной системы налогообложения, авиасообщении между Нижним Новгородом и Сухумом, российско-киргизском центре IT-компетенции и привлечении временных иностранных работников. В Нижегородской области внедряют автоматизированную упрощенную систему налогообложения, сообщил губернатор Глеб Никитин. Решение было принято по итогу оперативного штаба, на котором разбирали состояние логистической отрасли и малого бизнеса. Глава региона назвал введение упрощенной системы способом снизить давление на предпринимателей и сохранить устойчивость доходной части бюджета. Автоматизированная упрощенная система налогообложения предполагает, что доходы и расходы фиксируются по данным онлайн-кассы личного кабинета. Отчетность в Федеральную налоговую службу либо упрощается, либо отменяется. Упраздняются страховые взносы, кроме взносов за травматизм. Банки берут на себя часть функций налоговых агентов по НДФЛ, и бизнес за отдельными исключениями освобождается от обязанности платить НДС. Применять упрощенную систему смогут предприниматели и юрлицы с годовым доходом до 60 миллионов рублей, штатом не более 5 человек, выплачивающие зарплаты только через банк и не практикующие другие налоговые режимы. Прямым авиарейсом Нижний Новгород-Сухум с начала летней полетной программы 2026 года воспользовались более 1700 человек. За период с мая по июль было выполнено 10 оборотных рейсов. Средняя загрузка на них составила 76%. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на совещании по развитию авиасообщения с Абхазией под председательством президента республики Бадра Гунба. Прямое авиасообщение между городами было организовано в мае 2025 года. За прошлый год авиакомпания «Икар» выполнила 19 оборотных рейсов и перевезла более 3000 пассажиров при средней загрузке 75%. На субсидирование перелетов из бюджета Нижнего Новгорода в 2025 году было направлено более 13 миллионов рублей. Российско-киргизский IT-центр компетенции в области кибербезопасности откроет в Нижнем Новгороде на базе офиса почетного консула Киргизской Республики. Это один из пунктов соглашения о сотрудничестве, заключенного между IT-компанией «Крайон» и Кыргызским государственным техническим университетом. IT-центр станет многофункциональной площадкой для проведения очных и гибридных образовательных программ, демонстрации передовых технологий, организации практических занятий, проектных сессий и встреч студенческих команд. В центре создадут изолированный учебный киберполигон, программно-аппаратный стенд, полностью автономный от производственных информационных систем. Полигон будет предназначен для безопасного моделирования типовых сценариев информационной безопасности, поиска и анализа уязвимостей, отработки методов защиты веб-приложений и эффективного реагирования на киберинциденты. НБД Банк организовал обучающий семинар для бизнеса по привлечению временных иностранных работников. Своим опытом по привлечению специалистов из-за рубежа поделился руководитель компании по пошиву спецодежды. Предприниматель рассказал аудитории, как результативно организовать поездку за работниками в другую страну, на что нужно обратить внимание при выборе сотрудников и их перевозе в Россию, как обустроить рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла. Спикер рассказал, что его компания привезла 15 человек из Индии. Это позволило повысить качество выпускаемых изделий. При этом повысить повышенные НДФЛ поступают в местный бюджет и способствуют развитию территории. Директор департамента маркетинга МВД банка Олег Корень подчеркнул, что подбирая темы мероприятий, банк отвечает на запросы времени и поблагодарил спикера за полезную информацию. Это были итоги недели. На радио-рандеву с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
6: FM.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 31 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
4: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске половина нижегородцев не сможет сегодня заправиться. Сколько стоит застраховать дом от БПЛА? Также выпуски о гриппе, ОРВИ и выборах. На нижегородских заправках усилят контроль за соблюдением правил «чет-нечет». Об этом предупредили в региональном Минэнерго. Решение принято в связи с тем, что все чаще фиксируется несоблюдение этого правила. При этом ведомстве обнадежили, что применение QR-кодов для покупки топлива пока не планируется. Тем временем Росстат отметил снижение средней цены на бензин на 0,2%. Страховка жилья от атак беспилотников может обойтись нижегородцам в сумму от 12 до почти 50 тысяч рублей. Это выяснило агентство NewsNN. Стоимость зависит от страховой суммы, характеристик недвижимости и условий конкретной компании. Подобную защиту сегодня предлагают несколько крупных страховщиков. При этом отмечается, что стоимость полиса может отличаться в разы в разных компаниях. Рост заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. Связано это с тем, что дети вернутся в организованные коллективы, а взрослые из отпусков. Об этом в Телеграм предупредил главарь стационар пресс Алексей Никонов. Доминировать в новом сезоне будут свиной и агрессивный гонконгский грипп. Никонов посоветовал пополнить аптечку и следить за анонсами вакцинации. В Нижегородской области зарегистрировано 40 кандидатов для участия в выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам и партийным спискам. Об этом напомнили нижегородские СМИ. Всего в Госдуму предстоит избрать 225 депутатов по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. При этом в округах по области представлены не все возможные партии. И рождаемость в Нижегородской области снова выше среднероссийской. По итогам июля показатель рождаемости в регионе достиг 1,358, тогда как по стране он снизился и теперь ниже нашего сразу на 14. Напомню, нижегородцы за рождение каждого ребенка получают до 1 000 000 рублей, а также электронный сертификат на 20 тысяч на детские товары.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Погода в эту предпоследнюю неделю лета пойдет на поправку. Нейросеть Яндекса рассчитывает на температуры на уровне 20-23 положительных градусов в разгар дня. Дожди при этом останутся, однако солнце тоже будет пробиваться.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Ой, с какой секретной мы композиции начали наш утренний эфир, потому что проект называется «Boogie Wonderland», как песня известная «У земли ветра и огня», композиция «Got to be real». Интернет и Шазам не знают, что это за исполнители. Ну, что-то интересное будем выяснять, но это не помешало нам насладиться музыкой. Ну, она такая, может быть, не шедевральная, но настроенная на что-то такое живое, а значит, настоящее, а значит, начинается новый день. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей, это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио «Рандеву». Будем с вами слушать музыку, которую нам подарит в этом часе команда А-студио «Полтергейст», «Джек Сваретти», группа «Серьга», «Джами Роквай», «Гейстер», «Отис Кейн», «Pet Shop Boys», «Николь Кидман» и «Веселая компания», Джон Бон Джови, сольно, красивой композиции. И прямо сейчас разрывные звезды 70-х,

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

все думаю.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

совершеннейший гений Джек Сваретти, и ничего его не испортит даже ремиксы. Ну, хотя будем в следующий раз все-таки ставить в оригинале. Там как-то больше сохраняется чувств, как мне кажется. Друзья, расскажем вам о пробках, о том, что происходит в Нижнем Новгороде. 3 балла. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, то есть несерьезные заторы, ну прям незначительные и незаметные для автомобилиста, и мосты абсолютно свободные с показателем в 0 баллов. Вот это, я понимаю, это понедельник, это правильный понедельник. Ну, конечно, мы вчера так разбаловались погодой, да, согласитесь, какая была удивительная погода, как вчера замечательно удалось погулять. Мы даже с Сергеем Галаниным посадили дерево в парке Швейцарии, и даже не одно, и вообще нагулялись очень хорошо по нашему солнечному городу, и концерт был прекрасный. Поэтому, естественно, я не могу не поставить песню Сергея Галанина и группы «Серьга», и всем, кто был на концерте в субботу, большие приветы, и всем тем, с кем встречались в воскресенье, потому что Сергей Юрьевич не прячется от публики и всегда со всеми общается, что и делал он вчера, не

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоперно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ники, Джей-Кей, группа Jamiroquai, Little L. Вспомнили 2011 год, мега-хит. И рассказываем под эту волшебную музыку вам о погоде на данный момент. Ну, весь день, вы понимаете, да, будет в среднем где-то 21, завтра еще будет завтра будет плюс 23. Вообще синоптики не исключают, что в ближайшие прям буквально дни до плюс 30 вновь все поднимется. Ну, не знаю, давайте не будем загадывать сильно далеко. Сегодня у нас в данный момент плюс 16 градусов, поднимется до плюс 21. Мы в этом даже не сомневаемся. Переменная облачность в данный момент, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 92%. Купаться сегодня вряд ли получится, плюс 16 всего в среднем. Но, наверное, в эти дни, когда станет жарко, все нагреется и все будет хорошо. Днем, возможно, гроза около 15 часов, так что будьте осторожны, не забывайте с собой.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. The French are glad to die.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусно.

0: Вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько детей имеет средняя нижегородка? Сколько депутатов-одномандатников в Нижегородской области? Ну, вначале о том, когда к нам вернется грипп и коронавирус. Рост заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. Связано это с тем, что дети вернутся в организованные коллективы, а взрослые из отпусков. Об этом в Телеграм предупредил главарь стационар пресс Алексей Никонов. Доминировать в новом сезоне будут свиной и агрессивный гонконгский грипп. Никонов посоветовал пополнить аптечку и следить за анонсами вакцинации. В Нижегородской области зарегистрировано 40 кандидатов для участия в выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам и партийным спискам. Об этом напомнили нижегородские СМИ. Всего в Госдуму предстоит избрать 225 депутатов по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. При этом в округах по области представлены не все возможные партии. На нижегородских заправках усилят контроль за соблюдением правила «чет-нечет». Об этом предупредили в региональном Минэнерго. Решение принято в связи с тем, что все чаще фиксируется несоблюдение этого правила. При этом ведомстве обнадежили, что применение QR-кодов для покупки топлива пока не планируется. Тем временем Росстат отметил снижение средней цены на бензин на целых 0,2%. Страховка жилья от атак беспилотников может обойтись нижегородцам в сумму от 12 до почти 50 тысяч рублей. Это выяснило агентство NewsNN. Стоимость зависит от страховой суммы, характеристик недвижимости и условий конкретной компании. Подобную защиту сегодня предлагают несколько крупных страховщиков. При этом отмечается, что стоимость полиса может отличаться в разы в разных компаниях. И рождаемость в Нижегородской области снова выше среднероссийской. По итогам июля показатель рождаемости в регионе достиг 1,358, тогда как по стране он снизился и теперь ниже нашего сразу на 14 тысячных. Напомню, нижегородцы за рождение каждого ребенка получают до 1 000 000 рублей, а также электронный сертификат на 20 тысяч на детские товары.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Погода в эту предпоследнюю неделю лета пойдет на поправку. Нейросеть Яндекса рассчитывает на температуры на уровне 20-23 положительных градусов в разгар дня. Дожди при этом останутся, однако солнце тоже будет пробиваться.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
7: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

совершенно гениальное произведение, которое нам подарили и этой планете Далида и Ален Делон. Пароли, пароли. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюз в Алексее. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Вообще, эту версию замечательно исполняли, и русский есть вариант. Это Свет Светикова и Гоша Куценко. Тоже абсолютно гениальное исполнение. Но они были уже вторыми. Но правда тоже гениальными, потому что в этих сердцах тоже живет любовь и настоящие чувства. Поэтому они живут, поэтому их произведения становятся действительно нужными людьми. Постараемся именно такой музыкой наполнить этот час в ближайшее время. Искренне, но разную, пускай, но искреннюю музыку нам подарит суперкоманда Блонди, Зиверт, Биджис, Maroon 5 и Кристина Агилера, группа «Плазма». Вспомним мы творчество Светланы Владимирской на новый немножко лад, но все-таки она сама, Beautiful Boys, Ализе и Эрик Клэптон прямо сейчас, Кайли.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Выше только звезды, только так не может быть. Мне бы дали Оскар.
5: Гений. Ну и, конечно, множество гениально озвученных мультфильмов, среди которых главный, конечно, Матроскин. Он гений. Еще один гениальный русский актер родился в этот день, 85 лет назад, это Николай Николаевич Губенко. Народный артист РСФСР. Тоже совершенно гениальный. Посмотрите любой фильм с его участием. Это же невозможно придумать, как это они делают. В 1942 году родился гениальный певец. Баритон, народный артист СССР и любимец всего Советского Союза Муслим Магомедович Магомаев. Великий человек. В 1943 году родился выдающийся американский актер Роберт Де Ниро. Не будем же перечислять правильно произведения. Все смотрели фильмы. В последнее время вот не стоит смотреть, потому что как-то он начал каких-то сниматься странных фильмов, но основные. Это же классика мирового кино навсегда. В 1953 году в этот день разделились близнецы актеры Вадим и Виктор Яцук. Они всю жизнь больше были театральными актерами, но немного совсем снялись и в кино еще при жизни. И, конечно, главная роль — это близнецы в сериале «Дальнобойщики». Помним этих артистов. В 1959 году

этот день родилась Татьяна Рудольфовна Рудина, потрясающая актриса театра и кино, которая играла, помните, криминалист в сериале «Журов» или «Моя любимая роль» — это Люся, соседка, вот там три главных героя, сериал «Таксистка», который играли Артемьева и наш Саш Чернявский, великий земляк. И вот она, вот эта самая взбалмошная, самая необычная и самая яркая Татьяна Рудина. С днем рождения! И в 1960 году в этот день родился Шон Пен, тоже известный артист. Также в 60-м году родился замечательный актер Василий Петрович Картуков. Он начал сниматься еще с 85-го года, когда закончил школу-студию МХАТ. Но вот уж особо... Ну, там, да, в 85-м году он сыграл царского шута в фильме «После дождика в четверг». Но, конечно, после сериала «Ольга», где он сыграл Юргена, он стал, конечно, просто народным артистом. А отец Ромы из фильма «Горько», да? Это же тоже гениальное абсолютно произведение. Больше ролей ждем от этого замечательного артиста. И в 1963 году в этот день родился еще один популярный и действительно народный артист Николай Николаевич Добрынин. Актер, который снимался в суровых фильмах, ну, потому что вспомните даже киллера Ветерка из сериала «Нина», да, а потом он стал и открылся как настоящий комедийный великий актер. Ну, просто вспомните «Митяя из сватов». Николай Николаевич Добрынин, с днем рождения!

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: программы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Ализе, радио Рандеву, певица когда-то открытая Милен Фармар, замечательная, нежная. Музыка тоже бодрящая, потому что мы должны усвоить определенное количество информации. Будьте внимательны, в Нижегородской области продолжается набор на образовательную программу семьи Нижегородской области. Подать заявку можно до 31 августа. Программа рассчитана на семьи с детьми, а также семейные пары, которые планируют рождение ребенка. В течение 3 месяца участники будут изучать вопросы отношений к семье, развитие и воспитание детей, семейные традиции, доступные меры поддержки. Обучение включает в себя тематические модули, выездные сессии, экскурсии, командообразующие мероприятия и семейные клубы. Отдельные занятия помогут мужчинам и женщинам развить личные качества и укрепить отношения. Участие бесплатное. Организаторы программы — правительства Нижегородской области, КУПНА, а также ОНО, Институт демографического развития в рамках проекта «Основа. Нижегородский проект жизни». Хорошее дело, друзья. Будьте внимательны, надеюсь, эта информация будет кому-то полезна. Это радио Рандеву, 9:54. Будем завершать этот час при помощи классика мировой музыки. Великий Эрик Клэптон с композицией 98 года появляется на 103.4 FM. Оставайтесь в нашей компании и в последующие часы сегодняшнего дня. Ведь сегодня понедельник, день, с одной стороны, сложный, а с другой стороны, наоборот, мне кажется, он всегда к чему-то относится. Начнем с понедельника. И обязательно это, что мы начнем, будет гораздо лучше того, что было. Проверяйте, это работает.
1: 1 минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на 3-м этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
3: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске половина нижегородцев не сможет сегодня заправиться. Сколько стоит застраховать дом от БПЛА? Также выпуски о гриппе, ОРВИ и выборах. На нижегородских заправках усилят контроль за соблюдением правил «чет-нечет». Об этом предупредили в региональном Минэнерго. Решение принято в связи с тем, что все чаще фиксируется несоблюдение этого правила. При этом ведомстве обнадежили, что применение QR-кодов для покупки топлива пока не планируется. Тем временем Росстат отметил снижение средней цены на бензин на 0,2%. Страховка жилья от атак беспилотников может обойтись нижегородцам в сумму от 12 до почти 50 тысяч рублей. Это выяснило агентство NewsNN. Стоимость зависит от страховой суммы, характеристик недвижимости и условий конкретной компании. Подобную защиту сегодня предлагают несколько крупных страховщиков. При этом отмечается, что стоимость полиса может отличаться в разы в разных компаниях. Рост заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. Связано это с тем, что дети вернутся в организованные коллективы, а взрослые из отпусков. Об этом в Телеграм предупредил главарь стационар пресс Алексей Никонов. Доминировать в новом сезоне будут свиной и агрессивный гонконгский грипп. Никонов посоветовал пополнить аптечку и следить за анонсами вакцинации. В Нижегородской области зарегистрировано 40 кандидатов для участия в выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам и партийным спискам. Об этом напомнили нижегородские СМИ. Всего в Госдуму предстоит избрать 225 депутатов по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. При этом в округах по области представлены не все возможные партии. И рождаемость в Нижегородской области снова выше среднероссийской. По итогам июля показатель рождаемости в регионе достиг 1,358, тогда как по стране он снизился и теперь ниже нашего сразу на 14. Напомню, нижегородцы за рождение каждого ребенка получают до 1 000 000 рублей, а также электронный сертификат на 20 000 на детские товары. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Соя Самба открывает новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Естественно, в ритмах самба открывать всегда приятно, потому что сразу светит солнце. Его нет на 8 на улице, а в душе оно есть. И это здорово. И завтра оно будет тоже, потому что завтра перестанут идти дожди. Завтра станет теплее, а в среду вообще, говорят, до плюс 26. Но поживем, как говорится, увидим. Главное — начать. В этом часе мы с вами слушаем Level 42, Уитни Хьюстон, Помпея, группу Кино, Spandau Ballet, Отпетые мошенники Джека Сваретти, Майя Мишель, Аха и прямо сейчас Арс Джали. На этом Блюзофлексия всем говорит до свидания. Любви, мира и счастья. Обязательно услышимся с вами в эфире на радио завтра в 8 утра. Ваш Блюзофлексия. Пока.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о контрактах на строительство кластеров «Квантовой долины», промышленном кэшбэке на программы роботизации, результатах конкурса малых городов и исторических поселений и привлечении временных иностранных работников. Правительство Нижегородской области подписало с холдингом «Ава Групп» соглашение о строительстве 2 из 5 кластеров инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде, Деловая и Сахарова. Инвестору предоставлены земельные участки общей площадью 4,5 гектара. Инфраструктура кластеров будет включать в себя лаборатории, научно-производственные корпуса и офисы. Ввод объектов планируется к 2030 году. Всего НТЦ «Квантовая долина» будет состоять из 5 кластеров – Деловая, Сахарова, Высоцкого, Акимова и Дзержинск. Проект Нижегородской квантовой долины вовлечены уже 57 компаний с проектами на общую сумму 33 миллиарда рублей. После завершения строительства кластера президенты смогут выкупить или арендовать площади. 4 предприятия Нижегородской области по результатам конкурсного отбора привлекли 18,5 миллионов рублей на роботизацию производства по программе «Промышленный кэшбэк», сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Субсидия предоставляется Минпромторгом России по нацпроекту «Средства производства и автоматизации». Промышленный кэшбэк позволяет компенсировать до 20% затрат на приобретение и интеграцию роботов. В этом году поддержку получили проекты нижегородских предприятий машиностроения и пищевой промышленности. 2 проекта предусматривают внедрение роботизированных комплексов для автоматической загрузки и выгрузки заготовок на металлообрабатывающем оборудовании при производстве автокомпонентов. Еще 1 проект направлен на автоматизацию операций при выпуске деталей для газовых счетчиков. Также будет реализован проект по внедрению промышленных роботов для упаковки готовой молочной продукции на предприятии пищевой промышленности. 5 проектов Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Они будут реализованы за счет средств федерального финансирования. Также Нижегородская область вошла в число регионов с самым большим количеством проектов-победителей конкурса, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Победителями стали проект по созданию Центра актуальной культуры в парке имени Гайдара в Арзамасе, проект комплексного благоустройства улицы Ленина в городе Бор, проект парка познания в Сарове, проект развития музейно-фабричного кластера в Семенове и проект обновления площади Советской, площади Минина и прилегающей территории в Балахне. С учетом победителей 2026 года более 50 проектов Нижегородской области были отмечены на всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Большинство из них уже реализовано. НБД Банк организовал обучающий семинар для бизнеса по привлечению временных иностранных работников. Своим опытом по привлечению специалистов из-за рубежа поделился руководитель компании по пошиву спецодежды. Предприниматель рассказал аудитории, как результативно организовать поездку за работниками в другую страну, на что нужно обратить внимание при выборе сотрудников и их перевозе в Россию, как обустроить рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла. Спикер рассказал, что его компания привезла 15 человек из Индии. Это позволило повысить качество выпускаемых изделий. При этом повышенные НДФЛ поступают в местный бюджет и способствуют развитию территории. Директор департамента маркетинга НБД Банка Олег Корень подчеркнул, что подбирает темы мероприятий, банк отвечает на запросы времени и поблагодарил спикера за полезную информацию. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
3: В эфире радио «Рандеву».

нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Снова вопрос, снова ответ. Снова загорит невидимый свет. С нами любовь, с нами игра.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Muchato nali per iniziare per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио Рандеву.
2: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько детей имеет средняя нижегородка? Сколько депутатов-одномандатников в Нижегородской области? Ну, вначале о том, когда к нам вернется грипп и коронавирус. Рост заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. Связано это с тем, что дети вернутся в организованные коллективы, а взрослые из отпусков. Об этом в Телеграм предупредил главарь стационар пресс Алексей Никонов. Доминировать в новом сезоне будут свиной и агрессивный гонконгский грипп. Никонов посоветовал пополнить аптечку и следить за анонсами вакцинации. В Нижегородской области зарегистрировано 40 кандидатов для участия в выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам и партийным спискам. Об этом напомнили нижегородские СМИ. Всего в Госдуму предстоит избрать 225 депутатов по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. При этом в округах по области представлены не все возможные партии. На нижегородских заправках усилят контроль за соблюдением правил «чет-нечет». Об этом предупредили в региональном Минэнерго. Решение принято в связи с тем, что все чаще фиксируется несоблюдение этого правила. При этом ведомстве обнадежили, что применение QR-кодов для покупки топлива пока не планируется. Тем временем Росстат отметил снижение средней цены на бензин на целых 0,2%. Страховка жилья от атак беспилотников может обойтись нижегородцам в сумму от 12 до почти 50 тысяч рублей. Это выяснило агентство NewsNN. Стоимость зависит от страховой суммы, характеристик недвижимости и условий конкретной компании. Подобную защиту сегодня предлагают несколько крупных страховщиков. При этом отмечается, что стоимость полиса может отличаться в разы в разных компаниях. И рождаемость в Нижегородской области снова выше среднероссийской. По итогам июля показатель рождаемости в регионе достиг 1,358, тогда как по стране он снизился и теперь ниже нашего сразу на 14. Напомню, нижегородцы за рождение каждого ребенка получают до 1 000 000 рублей, а также электронный сертификат на 20 тысяч на детские товары. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Погода в эту предпоследнюю неделю лета пойдет на поправку. Нейросеть Яндекса рассчитывает на температуры на уровне 20-23 положительных градусов в разгар дня. Дожди при этом останутся, однако солнце тоже будет пробиваться.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Кейт, in the sky, something stars.
9: первой радиостанции Нижнего Новгорода. Радио-рандеву «Лучшие мелодии родного города». Рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске половина нижегородцев не сможет сегодня заправиться. Сколько стоит застраховать дом от БПЛА? Также выпуски о гриппе, ОРВИ и выборах. На нижегородских заправках усилят контроль за соблюдением правил «чет-нечет». Об этом предупредили в региональном Минэнерго. Решение принято в связи с тем, что все чаще фиксируется несоблюдение этого правила. При этом ведомстве обнадежили, что применение QR-кодов для покупки топлива пока не планируется. Тем временем Росстат отметил снижение средней цены на бензин на 0,2%. Страховка жилья от атак беспилотников может обойтись нижегородцам в сумму от 12 до почти 50 тысяч рублей. Это выяснило агентство NewsNN. Стоимость зависит от страховой суммы, характеристик недвижимости и условий конкретной компании. Подобную защиту сегодня предлагают несколько крупных страховщиков. При этом отмечается, что стоимость полиса может отличаться в разы в разных компаниях. Рост заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. Связано это с тем, что дети вернутся в организованные коллективы, а взрослые из отпусков. Об этом в Телеграм предупредил главарь стационар пресс Алексей Никонов. Доминировать в новом сезоне будут свиной и агрессивный гонконгский грипп. Никонов посоветовал пополнить аптечку и следить за анонсами вакцинации. В Нижегородской области зарегистрировано 40 кандидатов для участия в выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам и партийным спискам. Об этом напомнили нижегородские СМИ. Всего в Госдуму предстоит избрать 225 депутатов по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. При этом в округах по области представлены не все возможные партии. И рождаемость в Нижегородской области снова выше среднероссийской. По итогам июля показатель рождаемости в регионе достиг 1,358, тогда как по стране он снизился и теперь ниже нашего сразу на 14. Напомню, нижегородцы за рождение каждого ребенка получают до 1 000 000 рублей, а также электронный сертификат на 20 000 на детские товары. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Казалось бы, ритмы 80-х ушли ненадолго в прошлое, но нет, возвращаются в новом обличии. Это «Фастбой» в начале нового музыкального часа на радио «Рандеву». Меня зовут Андрей Лазарев, приветствую вас и приглашаю провести некоторое время с нами. Впереди Sting, Underwood, Франц Фердинанд, но еще и выпуск деловых новостей. Как раз то, что нужно в понедельник.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: РУСМЕД в составе группы компании МЕДСИ. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МЕДСИ. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Как понять, что песня, друзья, написана когда-то давно? Ну, во-первых, ритмы и мелодии отличаются. Во-вторых, ну, голос с кассет С3 — это прямая отсылка к тому времени, когда кассеты были популярны. Хотя вот уже на протяжении нескольких лет записи на аудиокассетах не набирают, конечно, тех оборотов, которые были когда-то, но все же многие артисты выпускают альбомы, и молодое поколение тянется к аналоговому звуку. Да, друзья, все, как говорится, возвращается на круги своя. Впереди много хорошей музыки, это мы вам точно обещаем. Выпуск деловых новостей не за горами. Если говорить в именах, то король поп-музыки Майкл Джексон, Pet Shop Boys и группа Феникс обязательно будут звучать в этом часе, так что дождитесь обязательно. На дорогах сейчас спокойно, за окном пасмурно, но достаточно тепло.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
4: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о строительстве склада «Wildberries» в новинках, росте несырьевого неэнергетического экспорта, займе для Нижегородского центра протезирования и привлечении временных иностранных работников. Министерство строительства Нижегородской области выдало ОРВБ разрешение на строительство складского комплекса в новинках в Нижнем Новгороде. Это следует из реестра разрешения, опубликованного на сайте ведомства. Комплекс будет построен в рамках договора о комплексном развитии территории, который правительство Нижегородской области заключило с инвестором. Торги на право реализации договора КРТ состоялись в августе 2025 года. Их победителем стала компания «Wildberries». Согласно утвержденному плану, проект будет реализован на участке площадью более 35 гектаров. Максимальная общая площадь объекта, предусмотренная мастер-планом, составляет 150 тысяч квадратных метров. В проект будет вложено минимум 12 миллиардов рублей. Также «Wildberries» за собственные средства модернизирует канализационный коллектор в новинках. Несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области по итогам января-мая 2026 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области. За первые 5 месяцев года нижегородские предприятия поставляли свою продукцию в 73 страны. В числе основных направлений экспорта – Египет, Индия, Беларусь, Казахстан и Турция. На зарубежных рынках наиболее востребованы оборудование и механические устройства, продукция из черных металлов, электрические машины, оборудование, наземный транспорт, фармацевтические товары и продукция агропромышленного комплекса. Нижегородский центр протезирования и ортопедии привлек льготный кредит в размере 50 миллионов рублей по программе поддержки малых технологических компаний. Финансирование предоставлено при участии Минэкономразвития России и корпорации МСП с использованием механизма зонтичного поручительства. Средства льготного займа предприятие направит на увеличение закупки комплектующих для производства современных протезно-ортопедических изделий. Благодаря займу предприятие сможет увеличить объем производства протезов с 800 до 1100 изделий в год и сократить сроки получения пациентами средств реабилитации на 30%. НБД Банк организовал обучающий семинар для бизнеса по привлечению временных иностранных работников. Своим опытом по привлечению специалистов из-за рубежа поделился руководитель компании по пошиву спецодежды. Предприниматель рассказал аудитории, как результативно организовать поездку за работниками в другую страну, на что именно нужно обратить внимание при выборе сотрудников и их перевозе в Россию, как обустроить рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла. Спикер рассказал, что его компания привезла 15 человек из Индии. Это позволило повысить качество выпускаемых изделий. При этом повышенный НДФЛ поступает в местный бюджет и способствует развитию территории. Директор департамента маркетинга НБД банка Олег Корень подчеркнул, что подбирая темы мероприятий, банк отвечает на запросы времени и поблагодарил спикера за полезную информацию. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Can be a star. Feels like a barber, yeah, still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

0: Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
8: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на «Радио Рандеву».
10: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько детей имеет средняя нижегородка? Сколько депутатов-одномандатников в Нижегородской области? Ну, вначале о том, когда к нам вернется грипп и коронавирус. Рост заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. Связано это с тем, что дети вернутся в организованные коллективы, а взрослые из отпусков. Об этом в Телеграм предупредил главарь стационар пресс Алексей Никонов. Доминировать в новом сезоне будут свиной и агрессивный гонконгский грипп. Никонов посоветовал пополнить аптечку и следить за анонсами вакцинации. В Нижегородской области зарегистрировано 40 кандидатов для участия в выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам и партийным спискам. Об этом напомнили нижегородские СМИ. Всего в Госдуму предстоит избрать 225 депутатов по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. При этом в округах по области представлены не все возможные партии. На нижегородских заправках усилят контроль за соблюдением правила «чет-нечет». Об этом предупредили в региональном Минэнерго. Решение принято в связи с тем, что все чаще фиксируется несоблюдение этого правила. При этом ведомстве обнадежили, что применение QR-кодов для покупки топлива пока не планируется. Тем временем Росстат отметил снижение средней цены на бензин на 0,2%. Страховка жилья от атак беспилотников может обойтись нижегородцам в сумму от 12 до почти 50 тысяч рублей. Это выяснило агентство News&N. Стоимость зависит от страховой суммы, характеристик недвижимости и условий конкретной компании. Подобную защиту сегодня предлагают несколько крупных страховщиков. При этом отмечается, что стоимость полиса может отличаться в разы в разных компаниях. И рождаемость в Нижегородской области снова выше среднероссийской. По итогам июля показатель рождаемости в регионе достиг 1,358. Тогда как по стране он снизился и теперь ниже нашего сразу на 14. Напомню, нижегородцы за рождение каждого ребенка получают до 1 000 000 рублей, а также электронный сертификат на 20 000 на детские товары.
7: Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
10: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
11: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Погода в эту предпоследнюю неделю лета пойдет на поправку. Нейросеть Яндекса рассчитывает на температуры на уровне 20-23 положительных градусов в разгар дня. Дожди при этом останутся, однако солнце тоже будет пробиваться.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Легендарная группа Eurythmics «There Must Be an Angel» в продолжении эфира на радио «Рандеву». Здравствуйте, друзья, новый музыкальный час. Я Андрей Лазарев, вас приветствую. На дорогах в эти минуты все спокойно, 3 балла. Что касается погоды, то сегодня вечером, возможно, небольшие дожди. Сейчас 19 тепла, днем так и продержится температура. К вечеру до плюс 18-15. Завтра и послезавтра вернется летнее тепло. К выходным вновь посвежеет до плюс 20, но уже тех 10 градусов тепла, как говорится, ждать еще не скоро. Впереди группа «Мегаполис», «Инкогнито» и легендарная обворожительная «Кали Минок». Ну и, конечно, много всего другого, о чем в двух словах не расскажешь.
1: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».
2: Был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века. И любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тела мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз. То ли огни фонарей за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
3: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Продолжаем наш эфир, друзья. Джеймс Блант с песней «You are beautiful», которая уже больше 2 десятилетий, между прочим, появляется в нашем эфире. Впереди Кали Миног, Грей Уайс и еще группа Сироткин и Maroon 5 в рубрике «Уже классика на Рандеву». Так что дождитесь обязательно.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске половина нижегородцев не сможет сегодня заправиться. Сколько стоит застраховать дом от БПЛА? Также выпуски о гриппе, ОРВИ и выборах. На нижегородских заправках усилят контроль за соблюдением правил «чет-нечет». Об этом предупредили в региональном Минэнерго. Решение принято в связи с тем, что все чаще фиксируется несоблюдение этого правила. При этом ведомстве обнадежили, что применение QR-кодов для покупки топлива пока не планируется. Тем временем Росстат отметил снижение средней цены на бензин на 0,2%. Страховка жилья от атак беспилотников может обойтись нижегородцам в сумму от 12 до почти 50 тысяч рублей. Это выяснило агентство NewsNN. Стоимость зависит от страховой суммы, характеристик недвижимости и условий конкретной компании. Подобную защиту сегодня предлагают несколько крупных страховщиков. При этом отмечается, что стоимость полиса может отличаться в разы в разных компаниях. Рост заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. Связано это с тем, что дети вернутся в организованные коллективы, а взрослые из отпусков. Об этом в Телеграм предупредил главарь стационар пресс Алексей Никонов. Доминировать в новом сезоне будут свиной и агрессивный гонконгский грипп. Никонов посоветовал пополнить аптечку и следить за анонсами вакцинации. В Нижегородской области зарегистрировано 40 кандидатов для участия в выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам и партийным спискам. Об этом напомнили нижегородские СМИ. Всего в Госдуму предстоит избрать 225 депутатов по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. При этом в округах по области представлены не все возможные партии. И рождаемость в Нижегородской области снова выше среднероссийской. По итогам июля показатель рождаемости в регионе достиг 1,358, тогда как по стране он снизился и теперь ниже нашего сразу на 14. Напомню, нижегородцы за рождение каждого ребенка получают до 1 000 000 рублей, а также электронный сертификат на 20 000 на детские товары. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. When you're

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это Зиверт, песня «Тишина» в продолжении эфира на радио «Рандеву». Я же, друзья, хочу поделиться с вами важными новостями. В Нижегородской области продолжается набор на образовательную программу «Семьи Нижегородской области». Подать заявку можно до 31 августа. Что за программа? Она рассчитана на семьи с детьми, а также семейные пары, которые планируют рождение ребенка. В течение 3 месяца участники будут изучать вопросы отношений в семье, развитие и воспитание детей, семейных традиций, доступных мер поддержки. Обучение включает 5 тематических модулей, выездные сессии, экскурсии, командообразующие мероприятия и семейные клубы. Отдельные занятия помогут мужчинам и женщинам развивать личные качества и укреплять отношения. Участие бесплатное. Организаторы программы, правительство Нижегородской области, КУПНА, а также автономная некоммерческая организация Институт демографического развития в рамках проекта «Основа. Нижегородский проект жизни». Так что, если вам эта тема близка и интересна, семьи Нижегородской области, эта образовательная программа работает и доступна. Подать заявку можно до 31 августа. Продолжает эфир команда Supreme Lovers. Впереди выпуск деловых новостей. R.E.M. и Inxis в рубрике «Классика на рандеву». Я же Андрей Лазарев. Прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в вечернем эфире.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в четырех авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о реконструкции трамвайного депо в Нижнем Новгороде, новом метеоре для Ростовской области, экспорте нижегородских агропредприятий и привлечении временных иностранных работников. ВБРФ предоставил 1 миллиард 320 миллионов рублей средств Фонда национального благосостояния для оплаты аванса генеральному подрядчику по проекту реконструкции трамвайного депо номер 2 в Нижнем Новгороде. Гордеевское трамвайное депо – один из ключевых объектов трамвайной инфраструктуры Нижнего Новгорода и крупнейшее депо в России по площади. Его территория составляет почти 10 гектаров и рассчитана на размещение и обслуживание до 150 единиц техники. В ходе реконструкции предусмотрено обновление производственных объектов, инженерной инфраструктуры и создание современных условий для обслуживания трамвайного транспорта. Реконструкция депо реализуется в рамках комплексного проекта модернизации трамвайной сети города. Общий одобренный объем со стороны ВБРФ составляет более 32 миллиардов рублей, включая средства Фонда национального благосостояния. ЦКБ ПСПК имени Алексеева спустил на воду второе судно «Метеор» для эксплуатации в Ростовской области. Это восьмое судно в серии проекта 03580. Судно построено по заказу государственной транспортной лизинговой компании. Первое судно, построенное для Ростовской области, в настоящее время проходит модернизацию с речного класса до класса «Река-море», что позволит ему выходить в акваторию Азовского моря. Новое судно будет передано заказчику после завершения испытательных процедур. Нижегородское сельскохозяйственное предприятие удвоили объем экспорта за 7 месяцев 2026 года, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. Экспорт масложировой продукции вырос в 2,4 раза, зерновых культур в 2,2 раза, молочной продукции в 2 раза, тонизирующих культур более чем в 25 раз. Нижегородская агропродукция экспортируется в 32 страны мира. Самый существенный товарооборот с Белоруссией, Китаем, Индией, Казахстаном и Азербайджаном. Егор Поляков отметил, что российский экспортный центр направлен заявки на возмещение части затрат на транспортировку по ряду нижегородских предприятий. Индекс физического объема производства пищевых продуктов в Нижегородской области за первые 5 месяцев 2026 года составил 105,5%, по производству напитков 104,4%. НБД Банк организовал обучающий семинар для бизнеса по привлечению временных иностранных работников. Своим опытом по привлечению специалистов из-за рубежа поделился руководитель компании по пошиву спецодежды. Предприниматель рассказал аудитории, как результативно организовать поездку за работниками в другую страну, на что нужно обратить внимание при выборе сотрудников и их перевозе в Россию, как обустроить рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла. Спикер рассказал, что его компания привезла 15 человек из Индии. Это позволило повысить качество выпускаемых изделий. При этом повышенная НДФЛ поступает в местный бюджет и способствует развитию территории. Директор департамента маркетинга НБД Банк Олег Корень подчеркнул, что подбирая темы мероприятий, банк отвечает на запросы времени и поблагодарил спикера за полезную информацию. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: Радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
1: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на «Радио Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько детей имеет средняя нижегородка? Сколько депутатов-одномандатников в Нижегородской области? Ну, вначале о том, когда к нам вернется грипп и коронавирус. Рост заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. Связано это с тем, что дети вернутся в организованные коллективы, а взрослые из отпусков. Об этом в Телеграм предупредил главарь стационар пресс Алексей Никонов. Доминировать в новом сезоне будут свиной и агрессивный гонконгский грипп. Никонов посоветовал пополнить аптечку и следить за анонсами вакцинации. В Нижегородской области зарегистрировано 40 кандидатов для участия в выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам и партийным спискам. Об этом напомнили нижегородские СМИ. Всего в Госдуму предстоит избрать 225 депутатов по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. При этом в округах по области представлены не все возможные партии. На нижегородских заправках усилят контроль за соблюдением правила «чет-нечет». Об этом предупредили в региональном Минэнерго. Решение принято в связи с тем, что все чаще фиксируется несоблюдение этого правила. При этом ведомстве обнадежили, что применение QR-кодов для покупки топлива пока не планируется. Тем временем Росстат отметил снижение средней цены на бензин на 0,2%. Страховка жилья от атак беспилотников может обойтись нижегородцам в сумму от 12 до почти 50 тысяч рублей. Это выяснило агентство NewsNN. Стоимость зависит от страховой суммы, характеристик недвижимости и условий конкретной компании. Подобную защиту сегодня предлагают несколько крупных страховщиков. При этом отмечается, что стоимость полиса может отличаться в разы в разных компаниях. И рождаемость в Нижегородской области снова выше среднероссийской. По итогам июля показатель рождаемости в регионе достиг 1,358, тогда как по стране он снизился и теперь ниже нашего сразу на 14. Напомню, нижегородцы за рождение каждого ребенка получают до 1 000 000 рублей, а также электронный сертификат на 20 000 на детские товары.
8: Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Погода в эту предпоследнюю неделю лета пойдет на поправку. Нейросеть Яндекса рассчитывает на температуры на уровне 20-23 положительных градусов в разгар дня. Дожди при этом останутся, однако солнце тоже будет пробиваться.
10: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. «Радио Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слова и почему они меня так задевают. И что? Что во мне происходит, когда я слышу эти звуки, эти слова? А эти слова, может быть, вообще

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Погода в эту предпоследнюю неделю лета пойдет на поправку. Нейросеть Яндекса рассчитывает на температуры на уровне 20-23 положительных градусов в разгар дня. Дожди при этом останутся, однако солнце тоже будет пробиваться.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: света.
1: С вами радио «Рандеву». Нынче ветрено, и волны с перехлёстом. Скоро осень, все изменится в округе. Это Бродский, ну а Татьяна Ткачук и моя Мишель в начале часа. Ветер меняет направление. Плюс 18 сейчас в Нижнем, чуть теплее, чем в день города, но дождливо и пасмурно. Завтра 23, среда 26, ну и до конца недели 20-22. Я Руслан Станчев. Здравствуйте, друзья. 17 августа на календаре, понедельник, 2 недели до осени. 2 недели. Хорошего вечера вам. Всего 3 балла пробки, я вижу, в эту секунду на улицах. Ну и погода, и август месяц, ну и кое-где, как пишут, сложности с бензином. Совсем скоро Лоренцо Джованотти, «Пикник», «Эмин», «Pet Shop Boys». Прямо сейчас Мадонна, Луиза Чикона, всем известная как сам.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кати «La Primavera». Но это песня о весне, до нее еще нужно добраться, до осени 2 недели. Дальше будем ждать с вами весну, да. Что же нам с вами еще остается делать? Совсем скоро появится Эмина Галаров с песней Владимира Кузьмина «Сибирские морозы», Pet Shop Boys, Lana Del Rey, Depeche Mode, Aerosmith. О, красиво. Красиво в этом часе я все приготовил вам. Дмитрий Парфенов, клавишник группы «Алиса», его прочтение песен группы «Пикник», его микс, ну и, конечно, голос Шклярского из «Пикника». Настоящий.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о внедрении автоматизированной упрощенной системы налогообложения, авиасообщении между Нижним Новгородом и Сухумом, российско-киргизском центре IT-компетенции и привлечении временных иностранных работников. В Нижегородской области внедряют автоматизированную упрощенную систему налогообложения, сообщил губернатор Глеб Никитин. Решение было принято по итогу оперативного штаба, на котором разбирали состояние логистической отрасли и малого бизнеса. Глава региона назвал введение упрощенной системы способом снизить давление на предпринимателей и сохранить устойчивость доходной части бюджета. Автоматизированная упрощенная система налогообложения предполагает, что доходы и расходы фиксируются по данным онлайн-кассы личного кабинета. Отчетность в Федеральную налоговую службу либо упрощается, либо отменяется. Упраздняются страховые взносы, кроме взносов за травматизм. Банки берут на себя часть функций налоговых агентов по НДФЛ, и бизнес за отдельными исключениями освобождается от обязанности платить НДС. Применять упрощенную систему смогут предприниматели и юрлица с годовым доходом до 60 миллионов рублей, штатом не более 5 человек, выплачивающие зарплаты только через банк и не практикующие другие налоговые режимы. Прямым авиарейсом Нижний Новгород-Сухум с начала летней полетной программы 2022 года воспользовались более 1700 человек. За период с мая по июль было выполнено 10 оборотных рейсов. Средняя загрузка на них составила 76%. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на совещании по развитию авиасообщения с Абхазией под председательством президента республики Бадра Гунба. Прямое авиасообщение между городами было организовано в мае 2025 года. За прошлый год авиакомпания «Икар» выполнила 19 оборотных рейсов и перевезла более 3000 пассажиров при средней загрузке 75%. На субсидирование перелетов из бюджета Нижнего Новгорода в 2025 году было направлено более 13 миллионов рублей. Российско-киргизский IT-центр компетенции в области кибербезопасности откроет в Нижнем Новгороде на базе офиса почетного консула Киргизской Республики. Это один из пунктов соглашения о сотрудничестве, заключенного между IT-компанией «Крайон» и Кыргызским государственным техническим университетом. IT-центр станет многофункциональной площадкой для проведения очных и гибридных образовательных программ, демонстрации передовых технологий, организации практических занятий, проектных сессий и встреч студенческих команд. В центре создадут изолированный учебный киберполигон. Программно-аппаратный стенд полностью автономный от производственных информационных систем. Полигон будет предназначен для безопасного моделирования типовых сценариев информационной безопасности, поиска и анализа уязвимостей, отработки методов защиты веб-приложений и эффективного реагирования на киберинциденты. НБД Банк организовал обучающий семинар для бизнеса по привлечению временных иностранных работников. Своим опытом по привлечению специалистов из-за рубежа поделился руководитель компании по пошиву спецодежды. Предприниматель рассказал аудитории, как результативно организовать поездку за работниками в другую страну, на что нужно обратить внимание при выборе сотрудников и их перевозе в Россию, как обустроить рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла. Спикер сказал, что его компания привезла 15 человек из Индии. Это позволило повысить качество выпускаемых изделий. При этом повысить повышенные НДФЛ поступают в местный бюджет и способствуют развитию территории. Директор департамента маркетинга МВД Банк Олег Корень подчеркнул, что подбирая темы мероприятий, банк отвечает на запросы времени и поблагодарил спикера за полезную информацию. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». 34 с лишним года мы вещаем и не собираемся останавливаться. Мы как та акула, которая даже во сне двигается. Лана Дель Рей, а в миру Элизабет Грант. «Видео Геймс» – классика мировой музыки. Одна из лучших ее песен, но одна из первых и одна из лучших, вне всякого сомнения. Голос, конечно, фантастика, да, у девушки. Ну и красота неземная. Здравствуйте, друзья, добрый день. Все ли у вас хорошо? Надеюсь, что да. Еще лето, еще наслаждаемся, но уже готовимся к большому сезону. Совсем скоро Айра Смит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно, готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
6: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
7: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
8: Listen to Radio Rendezvous.
9: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
10: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
11: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Новости на радио «Рандеву».
12: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько за полгода прибавила региональная экономика.

Экономика. Сколько за это же время прибавил бензин? Также в выпуске о том, что может произойти в этом сентябре. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода в эту предпоследнюю неделю лета пойдет на поправку. Нейросеть Яндекса рассчитывает на температуры на уровне 20-23 положительных градусов в разгар дня. Дожди при этом останутся, однако солнце тоже будет пробиваться.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Эльдо Радио «Рандеву». Выдающийся британский музыкант, вокалист, композитор Робби Уильямс. Одна из главных его песен «Supreme» в начале часа на 103.4 FM. Вообще час с точки зрения музыки выдающийся. Совсем скоро «Underwood», «Bass Stereo Club», «Bastille», «Simple Red» и «Superhit Stars», «Passwords», «Mickey»,

вечер. Уверен, у вас все хорошо. Две недели до осени. Собираем силы, собираем волю и готовимся к новому сезону. Saint Motel. Далее в нашем

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Русалки в

Деньги минус, лето Алис. Судя по погоде, действительно, лето решило с нами проститься, но это не так. Хорошая погода еще вернется, и обещают хороший сентябрь. Это ансамбль из Симферополя, точнее, они родились в Симферополе. Эти ребята и долгое время там жили и учились, потом переехали в Москву. Это Underwood в нашем эфире, группа, которая начала свою работу 30 лет тому назад. Взрослые мальчики уже. Лето Алис на 103.4 FM. Сейчас плюс 16 и дождливо в Нижнем Новгороде. Завтра плюс 23, среда плюс 26, четверг 22, пятница 21, суббота, воскресенье плюс 22. Все дни ожидаются дожди или небольшие дожди. В студии радио «Рандеву» с вами Руслан Станчев и воспоминания об уходящем лете вместе с Bass Stereo Club.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. It was a slight on my honor, so he deserved it.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радио-рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Я тебе тоже, мы с тобой похожи, это Passwords на 103.4 FM. Здравствуйте, добрый вечер, 17 августа. Я смотрю в эту дату на календаре. Плюс 22 градуса должно было бы быть сегодня, если бы это был нормальный день, но сегодня гораздо прохладнее, только плюс 17, к тому же после дождя. Но озон в воздухе, да, давайте дышать, наслаждаться этим. Завтра теплее, 23, без осадков, как будто бы 26, среда, четверг 22, ну и пятница, суббота, воскресенье, плюс 21-22. Aerosmith, далее классика, мечтайте, Dream On.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: День.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Все, что я хочу, это с тобой воссоединиться. Но пока я грущу здесь, в кафе, загрустишь здесь, в такую погоду. Хочется еще лета, но пока дожди, хотя не, посмотрите, как быстро стало голубым, по крайней мере, в районе площади Горького это так. Кристофер Ри, величайший гитарист и музыкант светлой памяти, ушел, да. Но наследие какое богатое, да, как часто эта музыка звучит в нашем эфире. Один из самых моих любимых романтичных музыкантов. The Blue Cafe на 103.4 FM. В финале часа появится еще один супергерой на все времена, всех времен и всех народов. Зовут его Гордон Мэтью Самнер, он же Стинг. Ему 74, он на 20 лет меня старше. Я тут посмотрел, что он ест и пьет, чтобы оставаться в такой форме выдающейся, в какой он есть сейчас. Вот он ест и пьет, и делает совершенно не то, что делаем с вами мы, друзья. Поэтому он в

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: А может жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
8: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Волга-арена» на Стрелке введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца.

0: Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Погода в эту предпоследнюю неделю лета пойдет на поправку. Нейросеть Яндекса рассчитывает на температуры на уровне 20-23 положительных градусов в разгар дня. Дожди при этом останутся, однако солнце тоже будет пробиваться.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Это советская классика, да, потому что песня была написана, когда еще был жив Советский Союз, на заре «Альянс» авторы. Ну, а это «Горилла Зиппа» и современное прочтение таким вкрадчивым голосом, да, на заре. В начале часа день рабочий завершен, по крайней мере, официально, с чем я вас, друзья, и поздравляю незамедлительно. 7 баллов на улицах Нижнего Новгорода, 7 — это серьезные пробки, ну и погода завтра станет лучше, чем сегодня, плюс 22, среда вообще жарко, 27, ну а дальше до конца недели 20-23, местами возможны дожди, до осени осталось 2 недели, ну а до зимы тоже, в общем-то, не так уж и много времени, давайте к ней начнем.

как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Нобелевский лауреат Иосиф Бродский, автор этих выдающихся стихов, ну а Олег Нестеров и Мегаполис положили их на музыку «Рождественский романс». Это не скоро еще, да, я Рождество, но начнем подготовку заранее. Джей Морс тоже нас поддержит. Песня «Ледоколы» далее на радио «Ран».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вообще, по рождению его звали несколько иначе. Реджиналд. О, красиво, да? Реджиналд Кеннет Дуайт. Ставший Элтоном Джоном и всем известный в мире как сэр Элтон Джон. 79 лет, выдающаяся карьера вокалиста, композитора, пианиста. Долгое время работал с Берни Топпином. Собственно, все главные хиты написаны именно Берни. Человек, который получил и Эмми, и Грэмми, и Оскар, и Брит. В общем, собрал все абсолютно награды, которые только можно собрать, все до одной. Выдающийся музыкант, Sacrifice и самопожертвование на 103.4 FM, классика мировой музыки. Практически половина седьмого вечера наступила быстро. Время с вами проходит всегда стремительно, друзья. Благодарю вас за ваше внимание. Вы прекрасны. Прекрасные слушатели и совершенно замечательная компания. Желаю вам хорошей дороги домой или там, куда вы едете, хорошей рабочей недели или отдыха, если вы отдыхаете. Вернусь к вам обязательно в эту пятницу. Я Руслан Станчев. Хорошего вечера вам. Оставайтесь сильными, друзья. Оставайтесь свободными.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to «Радио Рандеву».
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на «Радио Рандеву».
10: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько за полгода прибавила региональная экономика? Сколько за это же время прибавил бензин? Также в выпуске о том, что может произойти в этом сентябре. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники.

Новый канат для канатной дороги «Добор» обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Погода в эту предпоследнюю неделю лета пойдет на поправку. Нейросеть Яндекса рассчитывает на температуры на уровне 20-23 положительных градусов в разгар дня. Дожди при этом останутся, однако солнце тоже будет пробиваться.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открывается в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
6: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Волга-арена на стрелке» введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца

прошлого года почти на 15 процентных пунктов. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько за полгода прибавила региональная экономика? Сколько за это же время прибавил бензин? Также в выпуске о том, что может произойти в этом сентябре. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточно.

0: Точная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: Погода в эту предпоследнюю неделю лета пойдет на поправку. Нейросеть Яндекса рассчитывает на температуры на уровне 20-23 положительных градусов в разгар дня. Дожди при этом останутся, однако солнце тоже будет пробиваться.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Почему день

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Волга-арена на Стрелке» введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании операторы заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Если чего и жду, то только от себя. Другие вряд ли уже удивят. Календаря даты летят, сменяя числа. Я видел то, как травит яд трусливых мыслей. Как он по жилам поступает в разум. Верю поступкам, а не лживым фразам.

0: борюсь с самим собой, когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг.
1: This is Radio Rendezvous, Нижний Новгород's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете Радио Рандеву.
1: Слушай классную музыку на волне Радио Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько за полгода прибавила региональная экономика? Сколько за это же время прибавил бензин? Также в выпуске о том, что может произойти в этом сентябре. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 0,3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. По Нижнему завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте Заксобрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на Радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Это «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Моя игра. 98. Баста.
2: Баста здесь.
1: 2-2-0-6.

0: Здравствуйте, в этом выпуске «Волга-арена» на стрелке введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5 августа в компании-операторе заявили, что восстановить движение на канатке могут в течение месяца. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на 3% больше, чем в июне, и на 13,5% больше, чем в декабре. 95-й обходится в 75 с небольшим, за месяц он подорожал на 2%, а с конца прошлого года почти на 15 процентных пунктов. И Ледовый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости.

0: Нижегородской области зарегистрировано 40 кандидатов для участия в выборах в Госдуму по 5 одномандатным округам и партийным спискам. Об этом напомнили нижегородские СМИ. Всего в Госдуму предстоит избрать 225 депутатов по одномандатным округам и еще столько же по партийным спискам. При этом в округах по области представлены не все возможные партии. На нижегородских заправках усилят контроль за соблюдением правила «чет-нечет». Об этом предупредили в региональном Минэнерго. Решение принято в связи с тем, что все чаще фиксируется несоблюдение этого правила. При этом ведомстве обнадежили, что применение QR-кодов для покупки топлива пока не планируется. Тем временем Росстат отметил снижение средней цены на бензин на 0,2%. Страховка жилья от атак беспилотников может обойтись нижегородцам в сумму от 12 до почти 50 тысяч рублей. Это выяснило агентство NewsNN. Стоимость зависит от страховой суммы, характеристик недвижимости и условий конкретной компании. Подобную защиту сегодня предлагают несколько крупных страховщиков. При этом отмечается, что стоимость полиса может отличаться в разы в разных компаниях. И рождаемость в Нижегородской области снова выше среднероссийской. По итогам июля показатель рождаемости в регионе достиг 1,358, тогда как по стране он снизился и теперь ниже нашего сразу на 14 тысячных. Напомню, нижегородцы за рождение каждого ребенка получают до 1 000 000 рублей, а также электронный сертификат на 20 тысяч на детские товары. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио Рандеву. Радио Рандеву. 103.4 FM.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Волга-арена на стрелке» введена в эксплуатацию. О самой определяющей детали Нижегородской канатной дороги. Но вначале о грядущем окончании летних каникул. В Нижнем завершена приемка образовательных учреждений. Как отчитался мэр Юрий Шалабаев, готово открыться после каникул 180 школ, 314 детсадов и 23 учреждения доп. Образования. На подготовительные мероприятия было направлено более 2 миллиардов рублей. 1 сентября за парты сядут более 160 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассники. Новый канат для канатной дороги до Бора обойдется почти в 195 миллионов рублей. Эту сумму региональное правительство намерено выделить в рамках поправок в бюджет, о чем сообщается на сайте ЗАГС Собрания. Напомню, повреждение каната произошло 5 июля из-за шквалистого ветра. 5

0: Новый дворец на Стрелке введен в эксплуатацию. Об этом стало известно 13 августа из данных публичной кадастровой карты Росреестра. Тем не менее, предсезонный матч «Торпедо» 14 числа вынужденно провело во Дворце спорта. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, официальное открытие «Волга-арены» планируется уже в скором времени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько за полгода прибавила региональная экономика? Сколько за это же время прибавил бензин? Также в выпуске о том, что может произойти в этом сентябре. Экономика Нижегородской области по итогам первого полугодия сохранила рост. Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, рост ВРП составил 0,8%, что на 0,5% выше, чем в целом по России. Наибольший рост зафиксирован в розничной торговле, IT и АПК. В обрабатывающих производствах рост 0,2%. Непростой ситуация остается в строительстве, автопроме, металлургии и нефтепереработке. Нижегородстат отчитался о росте цен на бензин. По его данным, 92-й в июле в среднем стоил 68 рублей 71 копейку, что на треть процента больше,